Шар превращается в колоссальный светящийся кубок. Яркое свечение все продолжается. В этом опыте растится необычайно долго.